0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva nori būti vakarų branduolinio atgrasimo prieš Rusiją dalimi. Tai jis pareiškė spaudos konferencijoje Vokietijoje, surengtoje rengintis NATO viršūnių susitikimui. Nausėda tikisi, kad aljanso lyderiai susitikime pademonstruos vienybę.
2: Ankaros viršūnių susitikimas turi parodyti, kad NATO išlieka vieningas, ryštingas ir pasirengęs judėti pirmin link naujos kartos aljanso, investuojant į mūsų kolektyvinę gynybą, stiprinant transatlantinį ryšį ir tvirtai remiant Ukrainą tiek, kiek reikės. Taip stipriname ne tik mūsų valstybių saugumą, bet ir visos euroatlantinės bendruomenės ateitį.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, aukščiausiam šalies politikams sutarus išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pokyčiai reikštų, kad NATO pajėgos nešančios branduolinį ginklą galėtų dalyvauti pratybose, o prireikus ir atvykti į Lietuvą. Galiojant draudimui Lietuva būtų apeinama. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pateikė prezidentui tvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Turėtų pasikeisti daugiau nei pusę ministro, užsienio reikalų ministro pareigos. Toliau eitų Kęstutis Budrys. Išsamiau Vaidotas Burokas.
3: Pagal prezidentui pateiktą kandidatų į ministrų sąrašą, naujoje vyriausybėje turėtų pasikeisti 8 ministrai iš 14.
4: Pateiktų savo kabineto narių kompetencijom nebejoju. Dirbsime tam, kad valstybė būtų saugesnė, sprendimai greitesni, o žmonės savo kasdienybėje jaustų daugiau stabilumo ir pasitikėjimo.
3: Sako paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, kai viešojoje erdvėje šiandien keliami klausimai, pavyzdžiui, dėl užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio, kuris į finansų ministrus pasiūlytas vietoje Kristupo Vaitiekūno. Nevienareikšmiškai vertinama ir parlamentaro Martyno Katelino kandidatūra į vidaus reikalų ministrus. Politikas pakeistų Vladislavą Kondratovičių.
5: Norėtųsi, kad finansų ministras turėtų finansinį išsilavinimą, kad vidaus reikalų ministras turėtų bent kažkokio sąlyčio su šituo sektoriumi.
3: Politologas Ignas Kalpokas.
6: Tie pokyčiai atrodo prasčiau negu buvę, kada atsisakoma ir neblogai dirbusių ministrų ir keičiame į abejotiną ir kompetenciją ir patirtį.
3: Konservatorius Mindaugas Lingė. Koks bus galutinis prezidento sprendimas dėl kandidatų į ministrus, paaiškės artimiausiu metu.
1: Laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Lietuvos oro uostai šiuo metu netinkamai valdo finansus ir ragina būsimą į valstybinės bendrovės vadovą daugiau lėšų skirti ne rinkodarai, o saugumui oro uostuose užtikrinti. Kaip agentūrai Elta sako Taminskas, dėmesys taip pat turės būti skiriamas tvarumui, aplinkosaugai bei skrydžių krypčių išlaikymui. Tuo metu pareigas šiandien paliekantis oro uostų vadovas Simonas Bartkus teigia, kad pastarosios vyriausybės prioritetas susisiekimo sektoriuje teikia kelių infrastruktūros, o ne aviacijos finansavimui. Todėl, pasak jo, ateityje reikėtų geriau išgrįninti šalies oro uostų strategiją ir didinti investicijas į saugumą. Prancūzijoje praėjusią savaitę, kai šalį buvo užklupusi rekordinė karščio banga, beveik 30% išaugo mirčių skaičius. Teigiama, kad vien dėl stichijos papildomai mirė per 2000 žmonių. Vien Paryžiaus regione mirčių fiksuota mažiausiai 60% daugiau. Panašus šuolis pastebimas ir vakarinėme Luaros krašte. Specialistai prognozuoja, kad šis skaičius dar augs. Mirtingumo padidėjimas išskirtinai fiksuotas tarp 45 metų ir vyresnių žmonių. Ir dažniausiai namuose. Kai kurie politikai teigia, kad Prancūzija nesugebėjo imtis priemonių skirtų kovoti su kylančia temperatūra. Greičiausiai pirmadienį premjero Sebastiano Lecornu vadovaujamos vyriausybės parlamente laukia balsavimas dėl nepasitikėjimo dėl to, kaip ji tvarkėsi su karščio banga, kai daugelyje vietų temperatūra pakilo virš 40 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 21, Šiauliuose ir Utenoje 20, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 17 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, vietomis gausiai su perkūnija, temperatūra tarp 12-17 šilumos. Rytojaus dieną taip pat daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, vėjas išliks vakarinių krypčių, bus 18-23 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
7: У микрофона в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче беседа с учителем истории из Беларуси Виктором Дейчем об особенностях преподавания предмета в соседней стране и закрытии там частных школ. Какова перспектива использования дронов и другого новейшего вооружения в Украине, рассказывает политолог Максимас Милта. И погода на месяц. Президент Гитанас Нуседа заявил, что Литва хочет быть частью системы западного ядерного сдерживания против России. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Германии, состоявшейся в рамках подготовки к саммиту НАТО. Гитанас Нуседа выразил надежду, что лидеры альянса продемонстрируют единство на встрече. После того, как высшие руководители страны договорились исключить из Конституции статью, запрещающую размещение ядерного оружия на территории Литвы, был зарегистрирован соответствующий законопроект. Инициативу подписали 50 парламентариев. В настоящее время 137-я статья Конституции гласит, что на территории Литвы не могут размещаться оружие массового поражения и военные базы иностранных государств. Ранее президент заявлял, что в НАТО Литва фактически остается единственной страной, на территории которой не может быть размещено ядерное оружие или построены военные базы другого государства. Предлагаемые изменения означали бы, что силы НАТО, несущие ядерное оружие, могли бы участвовать в учениях, а при необходимости прибывать в Литву. Назначенный премьер-министром Миндаугас Синкевичус представил президенту на утверждение состав кабинета министров. В нем продолжит работу часть министров, входивших в правительство Инги Ругинене, в том числе и министр иностранных дел Кестутис Будрис. Именно он оставался последним министром, относительно которого до конца сохранялась неопределенность по поводу его будущего в новом правительстве. Заместитель старосты фракции консерваторов в Сейме Миндаугас Линге раскритиковал кадровые решения при формировании нового правительства. Тем временем президент Гитанас Нуседа пообещал принять решение по составу правительства в течение нескольких дней. В Сейме зафиксирован киберинцидент. Была предпринята попытка нарушить безопасность паролей части сотрудников канцелярии парламента. Инцидент удалось своевременно пресечь, о нем уведомлен Национальный центр кибербезопасности. На фоне роста киберугроз и после масштабной кражи персональных данных жителей из центра регистров, Сейм также обновил правила безопасного использования и управления сетями информационными системами. Государственный контроль подсчитал, что объем государственных резервов превышает 6 миллиардов евро. За год государственный резерв увеличился более чем на миллиард. Государственный контролер Ирина Сигаловичиня заявила, что до сих пор не определено, какой объем резервов является достаточным и каким образом они должны использоваться во время кризиса. Резервы формируются для обеспечения финансовой стабильности государства и возможности выполнять обязательства в случае экономических или иных потрясений. Украина на данный момент фактически создала одну из крупнейших в мире военных экосистем по разработке и производству беспилотников. При этом ситуация с авиацией и высокотехнологичным воздушным вооружением неоднородна. В одних направлениях достигнуты очень высокие результаты, в других сохраняется сильная зависимость от иностранных поставщиков. По оценкам аналитиков, если бы финансирование не было ограничивающим фактором, существующие мощности украинской промышленности позволяли бы выпускать значительно больше продукции. А по словам сотрудника ЛРТ в Украине, политолога Максима Самилты, по инновациям в области дронов Украина стала одним из мировых лидеров.
8: Я думаю, что, во-первых, если мы смотрим на цифры, то, конечно, цифры впечатляющие. Какое в целом количество вооружения задействовано в войне ежедневно? Допустим, зимой, например, за сутки цифра, которая включает в себя количество использованных Россией дронов, крылатых ракет, баллистических ракет, не только достигала иногда практически 1000 за 24 часа. И это действительно цифры, о которых в мае прошлого года писал журнал The Economist, когда прогнозировал, какими темпами Россия сможет наращивать производство, в первую очередь, крылатых ракет и баллистических ракет. Потому что использование России дронов против Украины не вызывает, кажется, в последнее время особенных вызовов. Они, естественно, наносят урон, и, к сожалению, нередко гибнут люди, особенно если мы говорим о таких прифронтовых городах и поселениях, например, в том же самом Херсоне до сих пор продолжается так называемый сафари на людей, где, используя FPV-дроны России, практически операторы дронов видят, как бы, в кого конкретно будет направлен этот дрон, будь то велосипедисты или пенсионеры, переходящие дорогу, или еще кого-то. Все-таки со стороны Украины мы видим, что производство внутри самой страны дронов и перехватывателей дронов налажено и развивается. И это, видимо, тоже свидетельство того, что в 2022-2023 году было принято решение о том, чтобы не поддаться искушению протегировать одного производителя, а дать возможность разным производителям параллельно производить продукты. И военным подразделениям, в то время система корпусов еще не была внедрена в Украине, это все-таки война велась бригадами, то бригадам отдельно выбирать самостоятельно производителя и обеспечить коммуникацию между, условно говоря, фронтом и производственной базой. Мы видим, что в случае с производством в Украине крылатых ракет и амбиции по поводу баллистических ракет, ситуация несколько иная. Выглядит так, что все-таки искушению сложно было не поддаться, и, видимо, поддались. И производители Firepoint со стороны, как минимум, журналистских расследований, множество проведенных, видно, что все-таки пользуется особенным вниманием стороны властей, и это видно и через так называемый Миндичгейт скандал, и не только, и об этом можно долго говорить, но как бы то ни было, обнадеживающими, конечно, выглядят примеры использования ракет «Фламинго». Очень высокие надежды создает заявление одного из основателей Firepoint и главного конструктора, господина Штеллермана, касательно вот планов по производству баллистических ракет в Украине. Увидим, в каком объеме это будет, но в любом случае, кажется, что вот эта вот предпринимательская жилка, она себя лучшим способом проявляет в конкурентной среде, потому что она позволяет ускорять инновации, развивать эти

0: сторону, поскольку, как бы то ни было, но, как правило, если Украина внедряет инновации в методы ведения войны, способы ведения войны, спустя 4-6 месяцев Россия склонна перенимать или зеркальным образом, скажем, такие технологии внедрять, и тогда нужно вновь разрабатывать что-то новое. И это тоже не нужно упускать из внимания.
1: Это был сотрудник ЛРТ в Украине, политолог Максим Асмелта. Часть жителей Электринайского самоуправления снова жалуются на зловоние, распространяющееся со свалки в Казокичке. Экологи регулярно фиксируют повышение уровня загрязнения и выдают обязательные предписания. Однако загрязнение по-прежнему превышает допустимые нормы. Из-за ситуации со свалкой в Электринайском самоуправлении уже некоторое время действует режим чрезвычайной ситуации. Врачи критикуют новый порядок, согласно которому с июля медицинские учреждения обязаны сразу записывать пациента к профильному специалисту, которому его направляют. По словам председателя профсоюза семейных врачей Литвы Алмы Астафьевой, сложно подобрать время, удобное одновременно и для пациента, и для врача-специалиста, а очереди в регистратурах только увеличатся. Рамоня Андрюшайтиня из Министерства здравоохранения утверждает, что новый порядок прежде всего призван помочь пожилым людям, которым сложнее пользоваться информационными технологиями. Большинство частных школ Беларуси в связи с событиями последних нескольких лет в стране были закрыты, а тем, кому удалось сохранить преподавательский состав и желание продолжить дело просвещения, вынуждены были переехать в другие страны, в том числе в Литву. В одной из них, в школе Стембридж, работает учителем истории Виктор Дейч, с которым мы и поговорили о том, как он вынужден был покинуть Беларусь и продолжить преподавательскую деятельность в Вильнюсе.
2: Ну, на самом деле здесь довольно все сложно, потому что я себя всегда видел историком. Не преподавателем, историком. То есть там прям с детства, когда я узнал, впервые столкнулся с историей в школе, я ее прям сразу же полюбил, и я был уверен, что стану историком. Ну и потом, когда я уже стал старшеклассником, я там участвовал в олимпиадах, во всех вот этих интеллектуальных штуках и конкурсах. Ну и поэтому, да, я пришел к выбору исторического факультета осознанно. Ну, конечно, я не думал, что я стану преподавателем. А преподавателем я хотел стать уже, когда я был на последнем курсе в университете. И
3: вы
2: у нас...
3: Хотели.
2: Да, у нас была практика педагогическая, то есть мы работали в школе пару месяцев. И, ну, мне вот прям очень понравилось. Искренне понравилось, потому что, ну, вообще, я учился на платном, то есть у меня не было обязательного распределения. Да, в Беларуси есть система, что если ты учишься за бюджетный счет, после окончания обучения ты 2 года должен обязательно отработать. Тебя государство куда-то
3: куда
2: там...
3: пошли.
2: Да. Я учился на платном, у меня не было такой обязанности, и поэтому я мог выбирать работу сам. И более того, даже когда я уже выпустился из университета, я даже пошел... Ну, это была просто летняя подработка, но в ходе этой летней подработки у меня, в общем, неплохо получалось. Меня там повысили уже до офисного сотрудника. И, в общем-то, я думаю, может, вот туда. А потом в какой-то момент, в августе, это было, наверное, там... недели полторы или две до начала учебного года, я вот для себя решил, что нет, я все-таки хочу пойти учителем. И вот буквально там за 2 недели до начала учебного года я там обзванивал все минские школы, и в итоге все-таки я нашел школу, в которой я стартовал. Ну и да, потом 8 лет, получается, да, с 12 по 20 год я работал в государственной системе образования, то есть в разных школах, в гимназиях, учителем истории, потом стал заучем по учебной части. Ну, много чего было, много чего интересного, много чего не очень интересного. Ну, потом, конечно, 20-й год в Беларуси многое поменял. Ну, и события августа 20-го года меня, в общем-то, ну, как, я уходил сам, потому что я видел, что происходит, и как система образования была вот в этот процесс политически вовлечена. Ну и, конечно, больше в государственной системе образования мне работать не хотелось. И опять же, ну, на самом деле, я считаю, что это такое стечение обстоятельств, везение, то, что, в общем-то, я уходил в никуда и уходил уже в августе, когда уже все учителя знают, в каких школах они будут, а тут буквально там за 20 дней до начала учебного года я остался вообще без работы. Ну и, в общем, начал искать, и вот так вот я вышел на Стембридж, на самом деле Минский тогда еще. Ну и мы там буквально за 10 дней до начала учебного года встретились с руководством Минского Стембриджа на собеседование. На самом деле, как бы я и не ожидал ничего такого, потому что, в общем-то, я был уверен, что у Стембриджа тоже кадровый состав набран. А потом вот мы так хорошо поговорили, что мне сделали предложение. Ну и, в общем, так я очутился в Минском Стембридже.

0: Петровича.
1: А уже в Литву в каком году?
0: А потом в 22-м году в Беларуси началась зачистка частного образования. Соответственно, закрылись практически все частные школы в Беларуси, все частные детские сады. Ну и, в общем-то, под это закрытие попал и Минский Стембридж. То есть мы были закрыты осенью 22-го года. Я какое-то время побыл в Беларуси. Ну, а потом, в общем-то говоря, в начале 23-го года тут все совпало. Во-первых, в общем-то, и из литовского, и из вильнюсского Стембриджа меня звали. Ну, я долгое время не решался. Ну, в общем-то, я хотел оставаться в Беларуси. Ну, а потом из других силовых ведомств мной заинтересовались в Беларуси. Вот. И, в общем-то, мне в начале 23-го года пришлось экстренно Беларусь покидать.
1: А вы прямо участвовали в событиях 20-го года?
0: Да, да. В общем,
1: по следам они как бы на вас...
0: Ну, да, там, в общем-то, были интересные моменты, да. То есть даже, ну, то есть там была история, что один раз ко мне пришли с фотографиями меня на, внимание, разрешенном тогда еще даже санкционированном митинге. Это был предвыборный митинг, который проводился, и он был разрешен властями. И тем не менее, с этой фотографией ко мне пришли и, в общем-то, были ко мне претензии, а что я вообще там делал, даже несмотря на то, что он разрешен. Вот. Ну, а потом уже, да, потом уже ко мне стал интерес расти, и меня начали вызывать на беседы, и, в общем-то, стало мне понятно, что, наверное, нужно все-таки уезжать.
1: Частные школы закрыли. Была какая-то, ну, официальная причина для этого? Что-то сказали власти?
0: Смотрите, есть официальная часть, есть то, что было как бы фактически. Официальная часть заключалась в том, что еще сразу же, еще до этого был даже 20-й год, это где-то осень была 20-го года, еще когда протесты вовсю шли, то в принципе к частным школам было высказано несколько таких обвинений, что якобы частные школы — это чуть ли не рассадник протестных настроений, рассадник цветных революций и прочее. А потом на некоторое время, я так понимаю, что, наверное, частная школа — это все-таки было не самое интересующий власти вопрос в тех обстоятельствах. Mm-hmm. Поэтому несколько лет, в общем-то, нас никто не трогал. И, внимание, мы даже в 21-м году получили, уже после протестов, в 21-м году мы получили официальную государственную аккредитацию. То есть мы как бы показали, что мы полностью соответствуем всем там документам и так далее. И мы могли выдавать белорусский документ об образовании. То есть аттестаты, свидетельства о 9-м классе и прочее. Об окончании 9 класса. Ну, а потом, в общем-то говоря, пришел 22-й год, и, наконец-таки, очередь дошла до частного образования. То есть официальная там была причина, что в одной частной школе в Минске из игрушечного пистолетика один ребенок выстрелил другому ребенку, нанес травму этому ребенку, и на фоне вот этого, в общем-то, было сказано, что все школы нужно тщательно проверить и тщательно, в общем-то, все зачистить. По-моему, даже вот прям такая фраза была и звучала. Зачистить все до основания. Как-то зачистить. Вот так вот. Да. Вот. Ну и, соответственно, там буквально в двухнедельный, что ли, срок был принят закон о лицензировании, который ввел обязательное лицензирование всех детских садов и школ частных. Ну и все. И, соответственно, все школы в Беларуси, они обязаны были пройти через эту процедуру лицензирования. И детские сады тоже. В результате мы не знаем точной цифры, сколько реально в Беларуси существовало частных школ до всех этих событий 22-го года, но их были десятки. Ну, скажем, 50... Около 50 школ существовало точно частно в Беларуси. После лицензирования, ну, то есть на данный момент в Беларуси действует 6 частных школ.
1: Все-таки удалось выжить? Или пошли на компромиссы?
0: Ну, как компромиссы? Нет, там есть действительно неплохие частные школы, в которых мне сложно сомневаться, что там были какие-то подковерные моменты. Ну, есть школы, которые, очевидно, было понятно, что они пройдут это лицензирование. Ну, скажем, одна из частных школ, она ассоциирована с семьей Лукашенко. Вторая частная школа ассоциирована с православной церковью. Ну, ясно, в общем-то, было, что эти школы лицензирование пройдут. Но в том числе не прошли лицензирование очень много частных школ. Некоторые новые, некоторые с аккредитацией, как мы, некоторые, которые работали на рынке около 30 лет, и к ним, в общем-то, не было претензий. Ну, вот претензии появились. И мне кажется, естественно, там были несколько другие причины, а, соответственно, несоответствие лицензиям — это такое, знаете, просто формальный признак, по которому происходила зачистка.
1: Говорил учитель истории из Беларуси Виктор Дейч. В Вильнюсе начинается трехдневный праздник песни школьников. Он соберет 24 тысячи участников со всей страны. Сотни школьных коллективов, включая хоры, различные оркестры и танцевальные группы, выступят на крупнейших сценах столицы. Руководитель Дня песни Витутас Мичкинис отметил, что праздник, вернувшийся спустя 10 лет, принесет радость и прекрасное звучание. Торжественное открытие праздника начнется в 17.00 шествием по проспекту Гедиминаса. После него на кафедральной площади состоится концерт духовых оркестров. Финальный вечер песни пройдет 6 июля в парке Вингис. О погоде на июль нас познакомит старший синоптик гидрометеослужбы Маргарита Кирклиускайте.
2: Июль попрощался с нами 30-градусной жарой, а предстоящие дни июля обещают небольшую прохладную передышку. Однако, скорее всего, тропическая воздушная масса покинула Литву лишь ненадолго. Второй месяц лета в нашей стране все же считается самым теплым в году. Среднемесячная температура июля составляет 18,3 градуса тепла. В это время года температурные различия между регионами Литвы обычно невелики, поскольку Балтийское море уже хорошо прогрето. Исключением могут стать дни, когда через страну проходят атмосферные фронты, приносящие более заметные контрасты температуры и осадков. Согласно многолетним данным, днем температура воздуха в июле чаще всего колеблется от 21 до 26, а ночью понижается примерно до 14-16 градусов тепла. Однако почти ежегодно в Литву поступающие очень теплые воздушные массы тропического происхождения температура днями повышают нередко до 30 градусов и выше, а ночами сохраняется около 20 градусов тепла. Такая жаркая и душная погода может длиться от 2 до 6 дней и повторяться несколько раз за месяц. Именно июлю принадлежит и абсолютный рекорд максимальной температуры в Литве. В 1994 году, 30 июля, в Зарасай была зафиксирована температура в 37,5 градусов жары. Но июль актуален нам не только температурой воздуха, но и температурой воды в водоемах. В Балтийском море и озерах вода в это время года обычно уже прогревается до 20-23 градусов тепла. В особенно жаркие периоды, когда температура воздуха достигает 30 градусов и выше, вода в озерах и других стоячих водоемах может прогреваться до 25-27 градусов. Ну а, конечно, в реках вода обычно остается на несколько градусов прохладнее из-за постоянного течения. Июль выделяется не только жарой и разгаром купального сезона, но и резкими изменениями погоды. После солнечного утра уже во второй половине дня могут быстро развиваться кучево-дождевые облака, приносящие ливни, грозы, шквалистый ветер и град. Чаще всего такие явления наблюдаются именно после полудня или вечером, когда воздух бывает уже очень теплым, влажным и неустойчивым. Кучево-дождевые облака могут быстро вырастать до мощных грозовых систем, охватывающих территорию от нескольких сотен метров до 30-50 километров. В такие случаи возможны ливни стихийного, а иногда даже катастрофического характера. А вот продолжительные июльские дожди стали в нашей стране наблюдаться намного реже. Ну и, конечно, по данным Европейского центра прогноза, в этом году средняя температура воздуха в июле может превышать на 1-1,5 градуса климатическую норму, которая составляет 18,3 градусов тепла. Количество осадков прогнозируется примерно на 5-10% выше нормы, а норма в июле составляет около 84 миллиметров. Начало месяца ожидается умеренно теплым и дождливым. Примерно с 13 по 22 июля погода станет теплее примерно на 1,5-2 градуса и по суше. А в

0: Последнюю декаду месяца количество дождя вновь увеличится, но теплые воздушные массы не покинут Литву, что почти описывает сценарий про очень теплые дни с послеполудневыми ливнями и грозами.
1: Говорила старший синоптик гидрометеослужбы Маргарита Кирклевская. И о погоде на завтра. В ближайшие ночи в Литве ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, на западе местами сильные. Возможны грозы. Ветер западных направлений 9-14 метров в секунду. На взморье порывы до 15-20 метров в секунду. Температура составит 12-17 градусов тепла. Завтра днем также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 9-14, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура составит 18-23 градуса тепла. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-кодес». Сейчас 16 часов 29 минут.
2: Susikerta muzika ir mokslas, muzika ir fizika, muzika ir biologija, muzika ir astronomija, muzika ir matematika. Mokslininkai muzikoje, mokslas muzikos kūriniuose. Šio savaitgalio pakartot kartu su manimi Domantu Razausku šeštadienį 13:10 per LRT radiją.
3: Ar didelis karštis ir fizinė veikla yra suderinami? O kas nutinka žmogaus organizmui, jei jis perkaista? Pokalbio su Lietuvos sporto universiteto profesoriumi Mariumi Brazaičiu klausykitės laidoje Čempionų pietus rytoj po 16 valandos žinių.
4: LRT radijas.